0: Наша реклама.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
6: Где участок выбрать?
7: Какой фундамент?
6: Какой кирпич?
7: Сколько это вообще стоит?
8: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
9: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
10: Проще простого.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио.

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Молодые рок-коллективы страны. И не только. Хедлайнеры фестиваля. Группа «Конец фильма». «Пилот». «Кувалда». Группа «Семь штук баксов». «Кэжуал». «Бахыт компот». Подробности на сайте rockzerno.ru. Вход свободный. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко». Для аудитории старше 15 лет.
3: Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.
3: Наше радио.

свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер С-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

теперь другое. Ты хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен. Ты мне дай.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
4: В дилерском центре «Квазар» Казань от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
0: Наша.

за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

круглосуточно. 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Молодые рок-коллективы страны. И не только. Хедлайнеры фестиваля. Группа «Конец фильма». «Пилот». «Кувалда». Группа «Семь штук баксов». «Кэжуал». «Пахэд компот». Подробности на сайте rockzerno.ru. Вход свободный. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко». Для аудитории старше 15 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Наша реклама.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар Знаний». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
4: В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
5: Наша реклама.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Наше радио представляет. Музыканты страны, объединяйтесь. Этим летом в Казани. День молодежи. Стань частью большой волны. Открыта заявочная кампания на 6-й ежегодный музыкальный фестиваль 27 июня в парке Крылья Советов. Нас накроет Рок-волна 2026. Подробности подачи заявки для участия ищи в официальной группе ВКонтакте Рок-волна.
2: Не упусти возможность поделиться своей музыкальной энергией
3: без возрастных ограничений.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
5: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три Ангара». Подробности на сайте rockzerno.ru. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко».
6: Автоиграю рок.
5: Для аудитории старше 12 лет. Вход свободный.
7: Проще простого.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: пиши и включу.
1: Наше радио сделано в России.

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня больно.
0: Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наше.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+.

0: Наша реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Молодые рок-коллективы страны и не только. Хедлайнеры фестиваля. Группа «Конец фильма». «Пилот», «Кувалда». Группа «7 штук баксов». «Кэжуал». «Бахыт компот». Подробности на сайте rockzerno.ru. Вход свободный. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко». Для аудитории старше 15 лет.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
8: Наше радио. Зачем?

улице, солнце валяется в луже, что-то уже случается. Видимо, нам это нужно, в общем-то все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
1: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
2: Реклама АО «Хелен Рус». Подробные показания.

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника. ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. 376 украинских дронов уничтожили средства противовоздушной обороны минувшей ночью. Атакам подверглись 15 российских регионов, акватории Черного и Азовского морей и территории Абхазии, передает Минобороны. Более 130 летательных аппаратов сбили над Брянской областью, сообщил оперштаб региона. Также о масштабной беспилотной атаке на Санкт-Петербург, где проходит Петербургский международный экономический форум, рассказал губернатор города Александр Беглов. Мощным налетом подвергается вся Ленинградская область. Общее число сбитых над регионом за ночь дронов превысило 70. Атаки продолжаются. По данным губернатора области Александра Дрозденко, утром их количество возросло до 141. Кроме того, в Тульской области после прилета беспилотника повреждено остекление в многоквартирном доме и хозпостройке, заявил глава региона Дмитрий Миляев. За ночь было отражено 29 атак. Москва ответит взаимностью Вашингтону, если в Белом доме продемонстрирует готовность к восстановлению отношений. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью Центральному телевидению Китая. По его словам, Соединенные Штаты увязывают развитие экономических отношений с Россией с урегулированием по Украине. Однако в Кремле такой подход считают ошибочным. При этом Песков подчеркнул, что приветствует готовность США продолжать оказывать помощь в урегулировании украинского конфликта. Новое направление появится в российских колледжах в этом году, сообщил замглавы Минпросвещения Владимир Желонкин на полях ПМФ. Новые профессии и специальности будут вводиться в соответствии с потребностями рынка, отметил он. С этого года среднеспециальные учебные заведения начнут подготовку по таким направлениям, как промышленный дизайн, реставрация недвижимых памятников культурного наследия и по ряду IT-специальностей. Желонкин также рассказал, что у абитуриентов колледжей на данный момент наиболее востребованы медицинские, педагогические и строительные специальности. Перехода на шестидневную рабочую неделю в России не будет, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на полях ПМФ. Она подчеркнула, что власти страны не просто не рассматривают такие предложения, но и в целом не смогут их принять, так как это противоречит действующему трудовому кодексу. В конце марта бизнесмен Олег Дерипаска выступил с инициативой перейти в России на усиленный график работы по 12 часов 6 дней в неделю. По его словам, это станет эффективным решением для ускорения трансформации отечественной экономики в условиях мирового кризиса. Сборная России по футболу одержала победу в товарищеском матче с командой Буркина-Фасо. Встреча прошла в Волгограде и завершилась со счетом 3-0. Голами в ворота соперников отличились Лечи Садулаев, Алексей Миранчук и Илья Ваханья. Кроме того, на 42-й минуте соперники россиян остались в меньшинстве. Красную карточку получил защитник Мухаммед Уэдроогу. Игру на стадионе Волгоград-Арена посетило более 41 тысячи человек. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься, даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.

0: 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум чехов. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
2: Чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама Аухилинрук. Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста. Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО Сбербанк Телеком ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы Сберспасибо оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: это все нормально.
1: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером «Амода C5». Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
4: В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
5: Наша реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Проще простого.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
7: Наше радио.

0: Ребята, всем добрый вечер. Мы приветствуем вас в эфире нашего радио. Мы, это как всегда, я, Александр Бон. И она, сейчас подождите, я посмотрю, кого же сегодня поставили. Так, где? Никифорова, Иванова, Петрова. А, Лукьянова Яна. Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, я рада, что вы нашли меня.
0: Да,
1: в списках. С левой стороны от себя.
0: В списках.
1: В списках. Я в списках. Сегодня, друзья, нам нужно о многом успеть вам рассказать. Будем подводить итоги хит-парада и, наконец, послушаем не одну, а даже не две, а целых три. Нет, четыре новинки.
0: А еще узнаем у Димы Сокола секрет настоящего хита. Поговорим с Дилярой Вагаповой о хоккее и выясним, что играет в наушниках у музыкантов группы «Тритя».

0: Премьера недели.
1: Первая новинка этой недели — песня Хмырова «Вертолет». Это свежий сингл артиста, он вышел сегодня, так что если еще не успели оценить, сейчас послушаем все вместе.
2: Но представит премьеру в эфире Филипп Хмыров. Мы попросили музыканта рассказать о работе над этой песней.
3: Внезапно я решил ознакомиться с таким жанром, как брит-поп. Мой сверстник практически, да, то есть это жанр, который был популярен в 90-е годы и потом еще эпизодически. Вот. Наслушался Oasis, Blur и решил, что надо добавить как бы свою музыку. Каких-то еще больше гитар и распевов. В один из вечеров я прям вот начал делать аранжировку, которая потом стала песней «Вертолет», и пытался что-то на нее напеть, и вот напел «Моя голова в твоем рукаве», и дальше что-то не шло, я подумал, ну все, как бы, видимо, предыдущая песня была последняя мною написанная, потому что все, ничего я больше не напишу. И на следующий день я решил просто вот еще раз открыть проект, за 15 минут до выхода из дома решил еще раз открыть проект, вот, поднакидал какого-то текста в куплеты, и подумал, что, блин, ну надо написать какой-нибудь припев, ну просто, хотя бы, чтобы был. И вот придумал эту строчку с вертолетом мелодическую, то есть я ее просто проорал, мне кажется, даже, и уехал, забавно, на вокал я поехал. Вот. И пока ехал, слушал и подумал, о, получается крутая мелодия, вот, которую просто интересно слушать. Вот. И очень быстренько добил до конца уже там песню.
0: Премьера недели.
2: Хмыров, «Вертолет».

0: Премьера недели. Хмыров. Вертолет.
1: Наша реклама. Наше радио представляет. Музыканты страны. Объединяйтесь. Этим летом в Казани. В День молодежи. Стань частью большой волны. Открыта заявочная кампания на 6-й ежегодный музыкальный фестиваль 27 июня в парке Крылья Советов. Нас накроет «Рок-волна 2026». Подробности подачи заявки для участия ищи в официальной группе ВКонтакте «Рок-волна».
2: Не упусти возможность поделиться своей музыкальной энергией.
3: Без возрастных ограничений.
4: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Триангар». Подробности на сайте rockzerno.ru при поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко».
5: Автоиграю рок!
4: Для аудитории старше 12 лет. Вход свободный.
6: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
7: Проще простого.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
7: Наша.
9: Знаете ли вы,
10: если в Англии еще и сохранились где-то на окнах сетчатые клетки, они были придуманы, увы, не для птиц. В 20-30-х годах, по рекомендации авторитетного тогда доктора Эммета Холта, данные сооружения возводили заботливые родители для проветривания собственных чад. На окнах с внешней стороны дома крепилась металлическая клетка, куда помещали корзину с младенцем или более повзрослевших малышей на всеобщее обозрение. Радостными эти воспоминания детства вряд ли кто мог назвать. Зато так истинные лондонцы выгуливали своих детей, не выходя из дома. А что, дешево и сердито.
11: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: альбом-чарта.
1: Открывает наш топ-13 новинка прошлой недели. Это песня «Необъятная» группы «Жуки».
2: Ну а мы хотим напомнить, что позиции в нашем чарте зависят целиком и полностью только от вас, друзья.
1: Так что заходите на сайт наши.ру, выбирайте раздел «Чартова дюжина» и тычьте. Тычьте пальцем. Извините за уточнение. В общем, голосуйте.
0: 13 место.
1: «Жуки». Необъятное.
3: Чей?

0: На 12-м месте сегодня слушаем «Эпидемию», песню «Где сходятся меры».
1: Ну а меры у эпидемии, как оказалось, книжные. По крайней мере, так нам рассказал Юрий Мелесов.
0: А мы попросили артиста поделиться, есть ли книги, которые повлияли на его мировоззрение, а потом на творчество.
2: Есть немало книг, которые повлияли на мое мировоззрение. Более того, повлияли на выбор жанра, в котором я занимаюсь творчеством. Отдельным примером можно привести серию книг «Dragonlance» или «Сагу о копье». Изначально я загорелся идеей написать концептуальный альбом по этому произведению, но потом решил сочинять по своему либретто. Так появилась метал-опера «Эльфийская рукопись». Но в ней можно найти элементы из «Саги о копье» и других книг. Большинство песен «Эпидемии» связаны с теми или иными литературными произведениями, так что без книг ничего бы не было.
0: Если говорить серьезно, то в школе, прочитав «Преступление и наказание», это вот книга, сильнее которой я не читал ничего. Вообще, Достоевский самый сильный на сегодняшний день в мире писатель, у которого герои же вообще живут своей жизнью. И, как тебе сказать, «Преступление и наказание», я понимаю, что даже во имя спасения всего человечества мы не можем убить одного гадкого человека. Это в любом случае будет убийство. Это сложно понять, не каждому дано, ну а Достоевский об этом и пишет. На меня это повлияло. Грустно немного, да, но я знаю, что на тебя повлиял Чебурашка. Расскажи.
1: Тут не рассказывай, тут показывай.
3: 12-е место.
1: «Эпидемия. Где сходятся миры?»

0: 11 строчке сегодня расположилась песня группы «Оберег» «Господа дверь».
1: Музыканты, друзья, решили поторопить лето и умотали на юг страны, где оно есть точно не только на календаре.
0: Значит, здесь двух мнений быть не может. Если вы находитесь на краю водоема, то, конечно, вам нужно жаркое лето. Если вы находитесь в городе, вот в каменных джунглях, то, конечно, прохладное. Да? Вот видите, ну вот в Москве лучше прохладно, в Краснодаре, там же вообще дышать нечем. Там лучше прохладно. Ну, в самом Краснодаре.
1: Пусть лето будет летом. А прохладная у нас зима.
0: Ты сейчас, я не понял, утверждаешь или просишь? Ты запомнил, Лукьянов, мы здесь...
1: Я утвердительно прошу, Саша.
0: Мы здесь ни у кого ничего не просим.
2: 11 место.
0: Оберег. Господа дверь.

0: Премьера недели.
1: Вторая премьера на этой неделе – «Песнь моя» группы Чичерина.
2: Не будем тянуть время, предлагаем сразу послушать нашу новинку.
1: А когда наша программа подойдет к концу, можно будет зайти на сайт наша.ру, найти песню в разделе «Чертова дюжина», как и остальные новинки, и отдать ей свой голос. Или даже сразу три.
0: Премьера недели.
2: Чичерина. «Песнь моя».

0: Чичерина. Песнь моя. Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств, имеются ограничения.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: И тогда заберет
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
7: Да все нормально.
8: Что?
7: Что?
8: Переезд – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
0: Скорость, контроль, статус. JQ J8. Для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. И все это по привлекательной цене в июне от 3 миллионов 894 тысяч рублей. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
12: Да.
13: Да, ну что, вздохнули, ну ты. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
11: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
0: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
11: 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
14: На 10-м месте сегодня послушаем песню «Лес» Андрея Князева и Алексея Горшенева. Официальный саундтрек фильма «Король и шут навсегда».
15: Сын Алексея Горшенева, Кирилл, выпустил свой первый короткометражный нейромультфильм, который называется «Не для любви преград». На анимационную работу Кирилла вдохновила композиция «Леда и Зевс» из альбома Горшенева «Фауст 2». Первый акт.
14: Посмотреть мультфильм можно в соцсетях группы Горшенев.
15: Ну а мы пока послушаем песню «Лес». И, кстати, в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру» можно найти видео, в котором жена Андрея Князева, Агата Негровская, показывает черновики этой песни. Это очень интересно, друзья.
11: 10-е место.
14: Андрей Князев, Алексей Горшенев. «Лес». Официальный саундтрек фильма «Король и шут навсегда».
16: Слышу.

0: Десятое место. Андрей Князев, Алексей Горшенев. «Лес». Официальный саундтрек фильма «Король и шут. Навсегда». Девятое место на этой неделе досталось песне «Человек для любви» группы «Underwood».
1: В день защиты детей музыканты коллектива поделились в соцсетях своими детскими мечтами.
0: Владимир Ткаченко мечтал стать сыщиком, а Максим Кучеренко – врачом. В результате врачами стали оба. Владимир – анестезиологом-реаниматологом, а Максим – психотерапевт. Ну, а потом уже на смену медицине пришла музыка.
1: Ну, а кем вы хотели стать? Мы уже 100 раз говорили, да?
0: Да.
1: Вот, я кем стал, с тем и мечтал. Кем мечтал, тем и стал. Вот так вот.
0: Ну, у Лукьяна немножко... Дедулей?
1: О, нет. Кем дедулей?
0: Ты же стал дедулей.
1: Хватит!
2: Девятое место.
0: Underwood. «Человек для любви».
3: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя

0: На 8-й строчке чарта сегодня Ёрш с песней «Дети нулевых».
1: Если вы не слушали выпуск программы про панк с Димой Соколом, послушать ее можно на сайте наша.ру в разделе «Подкасты». Там музыкант подробно рассказал о новом альбоме «Слишком живой, чтобы быть легендой».
0: Ну, а мы пока для вас сохранили самое важное, друзья, подробную экскурсию для начинающих музыкантов. Как написать настоящий хит?
2: Простой запоминающийся припев – это панч, который вот ла-ла-ла, который заедает в голове на самом деле прям вирусно, да, и это 120 ударов в минуту, самый популярный и запоминающийся ритм.
3: 8-е место. Ёрш. «Дети нулевых».

0: Восьмое место. Ёрш. Дети нулевых.
1: Взлом чарта.
0: На седьмую строчку чарта стремительно взлетает песня Дианы Арбениной «The Punisher».
2: Трек вошел в новый альбом «Rap for Mama», релиз которого состоялся 1 июня в Международный день защиты детей.
0: К этому же празднику приурочен, друзья, благотворительный фестиваль «Музыка жизни», который пройдет на площадке у Останкинской телебашни. Ну а Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» – хедлайнеры фестиваля.
2: А еще на сцене для вас выступят Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов, группа «Анимация», «Капитан Макс», «Седлес», «Дела поважнее» и группа «Кэжуал».
0: Ну а мы пока вернемся к хит-параду.
1: Седьмое место.
0: Диана Арбенина, «The Punisher».
3: Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
10: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Премьера недели.
1: Новый сингл группы «Диктофон» сегодня стартует в чартовой дюжине. Новинка называется «Далеко».
2: По словам лидера команды Антона Макарова, работа над песней была не очень простой, но в итоге все получилось, и сегодня сингл вышел на всех цифровых площадках.
1: О трудностях творческого процесса и о том, что роднит трек «Далеко» с «Франкенштейном», рассказывает артист.
3: Песня создавалась не так уж легко, она своего рода «Франкенштейн», который был сделан из не вошедшей композиции. Мы записали эти инструменты, эти партии, и они просто с путем монтажа и путем каких-то хирургических вмешательств мы их вставили в композицию под названием «Далеко». И, возможно, в своей этой некоторой неестественности, электронности, но при этом и роковости есть свой некоторый шарм, поэтому приятного прослушивания вам.
0: Премьера недели.
2: «Диктофон. Далеко».

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Мария Захарова опровергла слухи об усталости и желании уйти в отставку министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Официальный представитель МИД подчеркнула, что он продолжает усиленно работать и выполняет поставленные перед ним главой государства задачи. Кроме того, она высоко оценила качество Лаврова как дипломата и как руководителя. Захарова добавила, что слухи о его уходе появляются регулярно, и сам Лавров их неоднократно опровергал. Великобритания отказалась от прямых закупок российской нефти, однако приобретает выработанные из нее нефтепродукты в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. На это указал вице-премьер Александр Новак в интервью в рамках ПМФ. Он подчеркнул, что, столкнувшись с энергокризисом и дефицитом бензина и дизельного топлива, власти страны поступили собственными принципами. Новак добавил, что после введения санкций Россия переориентировала поставки энергоресурсов в Китай, Индию и Африку, поэтому не испытывает проблем со сбытом. Соединенные Штаты и Иран обменялись ударами. Американские военные поразили иранские прибрежные радары наблюдения в Гарукхи и на острове Кешм, передает Центральное командование вооруженных сил США. В ответ на эту атаку американские военные базы на Ближнем Востоке подверглись ракетным ударам со стороны Ирана, заявили в корпусе стражи Исламской революции. Ранее Дональд Трамп объяснил затянувшееся согласование сделки с Ираном особенностями характера властей Исламской республики. Президент США охарактеризовал их как сильных и гордых. Признаков для пауз в цикле снижения ключевой ставки Банком России нет. Об этом заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов на полях ПМФ. По прогнозам организации, на каждом заседании регулятор продолжит снижать показатель на 0,5% пункта. Последнее снижение ключевой ставки до 14,5% произошло на апрельском заседании Центробанка. При этом российский бизнес рассчитывает, что до конца года показатель опустится до 12%. Исполнительный директор организации «Опоры России» Андрей Шубин в беседе с Национальной службой новостей отметил, что ставки на уровне 10-12% психологически комфортно для бизнеса.
2: У нас же всегда были базовые ставки 10-12, когда действовали программы поддержки малого бизнеса, субсидированные процентные ставки в приоритетных отраслях, они были 8-6. Понятно, что в этой части 10-12 абсолютно нормальная история для уже и коммерческого кредитования, для пополнения оборотных средств, соответственно, для запуска проектов. Если еще и будет какое-нибудь субсидирование дополнительной программы в приоритетных отраслях, конечно, это толкнет инвестиции в капитал.
1: Следующее заседание Центробанка по ключевой ставке пройдет 19 июня. Традиционный заплыв на сапбордах прошел в заключительный день Петербургского международного экономического форума. В мероприятии приняли участие около 300 человек. Водная прогулка прошла по Крюкову каналу и реке Мойке. При прохождении маршрута участники заплыва смогли с необычного ракурса посмотреть на Мариинку, Исаакиевский собор и Юсуповский дворец. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Ну а на шестой строчке нашего чарта песни группы «Инкогнито» «Не гаси свет».
1: У команды плотный гастрольный график, как у нас с Лукьяновой. Кроме того, Стас Шклярский регулярно путешествует по стране в составе группы «Пикник». С началом лета оба гастрольных тура завершились. Пришло время подводить итоги.
0: И мы спросили у артиста, какой город в прошедшем туре запомнился ему больше всего.
2: Не хочется как-то выделять какой-либо из городов, потому что каждый город уникален, у каждого города свой характер, так же, как и у наших слушателей. Но концерты в столицах все-таки проходят с большим трепетом и переживанием, так как это обычно первые концерты тура, и программа еще не обкатана. Ну и в этом году мы расширили географию, впервые побывали на Дальнем Востоке, и у нас тоже большие впечатления от этих городов.
1: Ну давай, в твоем плотном гастрольном графике, Лукьянова, какой вот ты самый такой город отметишь?
0: Слушай, а ты знаешь, у меня удивительно, не знаю, женская или не женская, но особенность, значит, есть. Я каждый раз влюбляюсь в место, в которое приезжаю.
1: Какое?
0: Ну, вот я приезжаю в Петербург, все. Ну, вот в моем сердце только
1: весь город.
0: Все люди, все петербуржцы, гости нашего прекрасного города на Неве. Приезжаю в Екатеринбург. И все, я уже влюблена в Екатеринбург. Приезжаю в свою деревню.
1: Да.
0: Ой, здравствуйте, мой
1: хороший. Мухосранск.
0: Так. Прошу вас, Александр Агульевич. Держите свои сказочные эпитеты, пожалуйста.
1: Не, я очень люблю город, в котором я один раз побывал, и он на всю жизнь остался в моем сердце. Это Мурлянск. В Мурлянске я чувствую себя человеком. Приезжайте в Мурлянск. Там очень круто, особенно по ночам.
3: Шестое место.
1: «Инкогнито. Не гаси свет».

0: На пятом месте сегодня расположилась песня «Самолетики», трек группы «Электропартизаны», записанный совместно с Михаилом Башаковым.
1: В альбоме «Оркестр меланхолия» 12 песен, и все они дуэты или даже трио. И мы спросили у лидера «Электропартизан» Вадима Курылева, в каком порядке нужно слушать песни из альбома. И есть ли у пластинки какая-то концептуальная композиция?
2: Если вы хотите слушать так, как было нами задумано, конечно, слушайте сначала. Но если кто-то из участников альбома кажется вам ближе, симпатичнее и понятнее, чем остальные, начните слушать именно с этого трека. И это будет ваш индивидуальный вариант порядка песен.
1: А я подумала, что можно было бы взять и однажды перевернуть чертову дюжину и послушать ее с первого места.
0: Да, нас лучше слушать с конца.
1: Перематывайте.
0: Там, где мы прощаемся.
3: Пятое место.
1: «Электропартизаны». Михаил Башаков. «Самолет».

0: Пятое место. Электропартизаны Михаил Башаков. «Самолетики». На четвертой строчке чарта «Молодежи» расположилась песня «Не знать» группы «Мураками».
1: Совсем недавно мы рассказали вам о том, что сын Диляры Вагаповой впервые побывал на хоккейном матче, а сама же артистка, как оказалось, с самого детства заядлый болельщик.
0: Как все начиналось, узнали лично у Диляры.
2: О, я вообще человек очень эмоциональный. Спорт для меня всегда был не просто посмотреть матч, а прожить это вместе с командой. В детстве я очень сильно болела за хоккейный клуб «Акбарс». Настолько, что помню, как вместе с папой, его командой болельщиков, мы ездили в Москву на матчи. Для меня это было настоящее приключение. Дорога, ожидание игры, этот особенный дух единства. И, конечно, наши крики «Зелено, бело, красное! Эй, эй!» Я настолько любила хоккей, что иногда буквально бежала после школы домой, если знала, что начинается матч. Вообще все кричали, переживали, радовались победам, так будто сами только что вышли на лед. И вот это чувство «мы вместе» — наверное, одна из главных магий спорта. Мне вообще очень нравится энергия стадиона. Неважно, хоккей, футбол или концерт, когда огромное количество людей одновременно переживает, кричит, радуется, замирает, возникает какая-то невероятно живая энергия.
1: Вот Сашка, кстати, тоже очень любит ходить на хоккейные матчи.
0: Да, очень люблю. Очень люблю. Не всегда получается, но и хочется иметь международный опыт в этом смысле, потому что мне очень... Я никогда просто не был. Вот посмотреть матчи НХЛ для меня это... Я их видел только по телеку. А наши видел, да, на стадионе, конечно, совершенно другое. Единственное, что мне на стадионах на наших раздражает, вот эти заводилы, которые там говорят «Торпедо! Торпедо!» Вот, которые орут в микрофон. Вот заводил уберите со всех российских стадионов, и станет... Ну,
1: и станет скучно.
0: Не-не-не-не. Надо зрителя учить по первым звукам той или иной мелодии делать те или иные вещи. Зрителя нужно воспитывать, а не, оно вам не стадо, понимаете, которому нужно, вот, пока в микрофон не скажешь, что нужно делать, они не сделают. Это целая наука, а это просто, ну, вот эти голоса, я, пусть ребята эти, которые в микрофон кричат на стадионе, не обижаются. Это,
1: и не караулит Сашку возле работы.
0: Всего лишь мое никому не нужное мнение.
3: Четвертое место.
0: «Мураками. Не знать».

0: Премьера недели.
1: После четвертого места мы переходим к четвертой новинке нашего чарта.
2: И это у нас песня «По тротуарам», совместный трек групп «О Марго» и «Рубеж веков».
1: Работа над этим треком проходила в рамках творческой резиденции. Подмосковная Переделкино стала местом, где артисты познакомились и начали творить. Впрочем, работа заладилась не сразу. Как ссора помогла написать песню, рассказывают сами артисты.
3: Организаторы определили нас в пару. Мы были совершенно с Ильей еще тогда не знакомы. И первые несколько дней пытались найти общие точки соприкосновения. И внезапно на третий день у нас случился конфликт, но куда же без него, я считаю, что если бы его не было, не было бы той самой искры, которая породила эту песню. После мы помирились и записали песню, совершенно не ожидая, что она понравится миллионам человек еще до выхода. Представляете, я до сих пор ощущаю мурашки, когда говорю про это.
4: Поначалу с Маргаритой было сложно работать. Воспринимая друг друга как далеких от своих идеалов личностей, мы сразу поссорились ввиду столкновения двух лидеров. Но затем, научившись работать сообща, продолжая писать одну песню, добавляя нужное советом и убирая лишнее критикой по существу, мы написали песню, которая никогда бы не вышла из-под пера одного из нас.
0: Премьера недели.
2: «О Марго», «Рубеж веков», «По тротуарам».

0: Премьера недели. О, Марго, рубеж веков. По тротуарам.
1: Бронза нашего хит-парада сегодня достается песне «Проклятие шута» группы «Нагард».
2: О как, а что-то купали?
3: Что случилось?
2: Отличный результат, хочу сказать, все равно. Уже третья неделя в тройке лидеров.
1: Ну а что нового у артистов, спросите вы, друзья. Мы ждали этого вопроса и заглянули в соцсети музыкантов.
2: И теперь мы знаем, что артисты обнаружили свои песни в столичном караоке. И даже спели, правда, песню «Призраки». А мы с вами будем слушать более свежий трек, подпевать как в караоке, только приветствуется.
1: Сашка, а ты когда был последний раз в караоке?
2: Когда вел загульную жизнь. Меня можно было там как Есенина найти в Москве.
1: А я была в нашей командировке в Екатеринбурге.
2: Когда?
1: Когда ты закончил вести свою разгульную жизнь.
2: Я этого не помню, что мы с тобой были в караоке.
1: Нет.
2: А, ты одна была в караоке?
1: Я была с нашими слушателями.
2: Ага.
4: Третье место.
0: Нагард. «Проклятие шута».

0: Третье место. Нагард. Проклятие шута.
1: Наша реклама. Скорость, контроль, статус. JQJ8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. И все это по привлекательной цене в июне от 3 894 тысяч рублей. JQJ8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Тогда заперёт на своём видео скидка лёд.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в видео идет распродажа White Friday.
4: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный

0: Серебро сегодня у группы «Люмен» с песней «Можно».
1: Это песня из нового альбома. Я уверен, что музыканты на 100% довольны своей работой.
0: И мы спросили у Тэма Булатова, бывает ли такое, что вот он слушает старые релизы и думает, вот здесь бы сейчас переделать, а вот это бы я сейчас иначе записал.
1: Да, и заодно узнали, как артист относится к тенденции выпускать всевозможные ремастеры и версии 2.0.
2: Да, такое регулярно с нами случается, и мы даже переписали и выпустили одну из наших самых известных песен, песню «Гореть», потому что появляются новые технические возможности, появляется опыт, и появление новых версий не изменяет все принципиально, потому что никуда не деваются старые. И дальше все зависит только от слушателей, какому звучанию отдать предпочтение, изначальному или измененному. Ну а мы, выпуская новые версии старых песен, можем наконец успокоиться, что на каком-то очередном витке собственного развития сделали то, что способны сделать прямо здесь, сейчас, вот с теми техническими возможностями, с тем опытом, которым мы обладаем. Может быть, пройдет время и появятся версии 3.0, 4.0, не знаю, вот это не буду обещать, но и в этом случае не вижу никаких проблем, если такое случится.
3: Второе место.
0: «Люмен», «Можно».

0: можно. Плюс одна позиция на этой неделе, и второе золото в копилку The Hatters, и третье с песней «Прощай».
1: Ну а пока вы слушаете песни этих двух групп, сами музыканты тоже, между прочим, кое-что слушают.
0: Мы спросили у артистов, какие жанры они предпочитают, и есть ли в их плейлистах что-то помимо рока.
2: На самом деле наши плейлисты у всех ребят у нас, они очень разнообразные, то есть мы в каком-то смысле меломаны, то есть у нас нет рамок жанровых, и кроме рока у нас, конечно же, есть много всего, там и поп-музыка, и зарубежная, и российская, и рэп, и электронная музыка, и что там только нет, а вот, поэтому мы как сказать, искушенные слушатели музыкальные, мы, конечно, потребляем очень разнообразную, иногда очень сложную, иногда, наоборот, очень простую музыку. Поэтому там рамок и ограничений жанровых вообще не существует.
1: Кстати, о плейлистах. Я периодически туда что-то добавляю, причем не всегда это что-то новое. Вот совершенно недавно, буквально пару дней назад, добавила песню группы «Дискотека Авария», «Если хочешь, останься». Она мне попалась просто, вот мне ее включила система.
0: Так.
1: Я прям так прониклась, и как-то накатили вот эти воспоминания, все школьные дискотеки, вот это прям...
0: Круто, а я в свой плейлист добавил прозу Шмырятского и Василькова. Если будет интересно, посмотрите, ну, послушайте, есть подкасты, почитайте. Лиса Василиса.
3: Первое место.
1: The Hatters, третье. Прощай.

0: Место чарта. The Hatters 3. Прощай. На сегодня, друзья, это все. С вами был ли я, Александр Бон. И она сейчас подойдет. Чурина.
1: Мужчина, я там в списках.
0: Шипурин. Яна Лукьянова. Лукьянова Яна.
1: Да, и следующая чартовая дюжина, внимание, выйдет в эфир через неделю. 19 июня. Внимание, без дедули. Потому что следующая пятница выходной, а через пятницу 19-го, когда выйдет наша следующая чартовая дюжина, выходной у дедули. Деда уходит в отпуск, ребята.
0: Я хочу все пытаюсь тебе сказать, что не через неделю выйдет следующая чертова дюжина, а через две.
1: Ну почему через две?
0: Ну потому что 17, сегодня какое?
1: Сегодня 5.
0: Ну, сегодня 5.
1: Следующая 11.
0: А это 19, значит, через две недели выйдет, а ты говоришь, через неделю.
1: Ну, не через неделю, не на следующей неделе, а через неделю.
0: Ой, господи.
1: Точно, дедуля.
0: Что это значит, друзья, что у вас есть целых две недели, чтобы голосовать за любимые песни. Вот что я пытаюсь тут сказать. Две недели, а не неделя. И главное, две недели об этом не забывать. Все, всем вот, хорошего.
1: Знаете, почему дедуля уходит в отпуск? Потому что он только что перенервничал, ребята. В общем, главное за эти две недели...
0: Наконец-то ты стала шутить, господи!
1: Так потому что мне рот отклеили, наконец-то!
0: Любим вас!

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
4: В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 249 тысяч рублей. Звоните 7 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
5: Наша реклама.

0: В моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня больно,
0: Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Молодые рок-коллективы страны и не только. Хедлайнеры фестиваля. Группа «Конец фильма». «Пилот», «Кувалда». Группа «Семь штук баксов». «Кэжуал». «Бахыт компот». Подробности на сайте rockzerno.ru. Вход свободный. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко». Для аудитории старше 15 лет.
2: Проще простого.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
2: Наше радио.

Так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скажу

0: на любых дорогах. Тенет Т8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Тенет и на tenet.ru. Цена на модель Тенет Т8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
1: И тогда заберет нас в
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
4: Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. И все это по привлекательной цене в июне от 3 894 тысяч рублей. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
5: Подробности его официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань, ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
6: Где участок выбрать?
7: Какой фундамент?
6: Какой кирпич?
7: Сколько это вообще стоит?
0: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф. Проще простого.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио.
9: Что мы делали прошлым летом, я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

ответы на, вот тебе все ответы на, вот тебе все ответы на, ответы на все вопросы.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Более 1000 соглашений на сумму свыше 6,5 триллионов рублей подписали участники Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил ответственный секретарь оргкомитета площадки Антон Кобяков. По его данным, в этом году ПМФ принял делегации из 142 стран. В том числе впервые за 10 лет в работе форума участвовала официальная американская делегация. Также мероприятие показало, что западные инвесторы проявляют осторожный оптимизм для возвращения в Россию, добавил Кобяков. Минцифра ведет переговоры с компанией Apple о восстановлении мессенджера Max в App Store. Об этом сообщил глава ведомства Максуд Шадаев. Ранее сервис был удален из магазина приложений для устройств Apple без объяснения причин. Как рассказал Национальной службе новостей исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев, проблема с блокировкой мессенджера так или иначе будет решена.
2: Приложения банковские тоже удаляли. Но как-то банки научились, мы с вами ставим приложение от банка. Я думаю, решение будет найдено, но сам прецедент, конечно, неприятный, и это говорит о том, что санкции только усиливаются, и противостояние переходит в технологическую плоскость. У российских разработчиков достаточно технологический потенциал, чтобы придумать средства обхода там любой блокировки. Но, конечно, это требует времени, и снижается удобство.
1: Он добавил, что российская технологическая отрасль развивает собственные продукты, однако это требует времени и инвестиций. Более 600 человек эвакуированы из-за пожара в Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко. Возгорание произошло ранее на объекте Минобороны в Большой Ижоре в результате атаки беспилотника. 4 местных жителя, в том числе ребенок, обратились за медицинской помощью. Один из них госпитализирован. Минувшей ночью и утром Ленобласть подверглась масштабной беспилотной атаке. В общей сложности на территории региона было сбито 144 дрона. Учебный год в российских школах прошел в штатном режиме, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он добавил, что для удобства учителей и старшеклассников расписание экзаменов синхронизировали с окончанием учебного года. Впервые основной период государственной итоговой аттестации стартовал 1 июня. По его данным, на ЕГЭ в этом году зарегистрировались более 700 тысяч школьников, на ОГЭ более 1,5 миллионов. Самая популярная книга Александра Пушкина среди россиян – это роман в стихах Евгений Онегин. Такие данные приводит книжная сеть «Читай город» в исследовании, приуроченном ко дню рождения классика и дню русского языка. Вторую строчку в этом рейтинге занимает «Капитанская дочка». Далее идет «Пиковая дама», «Дубровский» и «Руслан и Людмила». В среднем ежедневно в России приобретают более 170 книг Пушкина. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в «Мессенджер Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника. ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
3: Наше.
4: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
3: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
4: В дилерском центре «Квазар» Казань от 2 249 тысяч рублей. Звоните 7 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
5: Наша реклама.
6: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
7: Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
8: Проще простого.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
10: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
5: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 16-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
3: 14-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Молодые рок-коллективы страны. И не только. Хедлайнеры фестиваля. Группа «Конец фильма». «Пилот». «Бувалда». Группа «Семь штук баксов». «Кэжуал». «Бахет компот». Подробности на сайте rockzerno.ru. Вход свободный. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко». Для аудитории старше 12 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Глава Роснефти Игорь Сечин назвал Арктику надежным логистическим маршрутом в контексте Армузского кризиса. Он отметил, что блокировка пролива стала прецедентом, и теперь под угрозой могут оказаться и другие коридоры, имеющие значение не только для энергетики, но и для всей мировой торговли. В свою очередь, губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что представители западных стран после блокировки Армузского пролива стали более активно интересоваться Северным морским путем. По его данным, ведутся непубличные переговоры. В России не ожидается резких скачков цен на продовольствие в этом году, заявил председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. По прогнозам организации, административная заморозка цен на продукты питания в ближайшие месяцы будет не нужна и даже контрпродуктивна. Также в организации не фиксируют общего тренда на удорожание импорта продовольственных товаров. Однако на ценообразование отдельных категорий могут влиять собственные факторы, добавил Богданов. Специалисты ликвидируют крупный пожар на нефтебазе в городе Усть-Лабинск Краснодарского края. Сгорание произошло при атаке беспилотников. По данным единой дежурно-диспетчерской службы, огонь распространился на площадь более 5000 квадратных метров. Из ближайших домов на безопасное расстояние эвакуированы 60 человек. Остекление в нескольких зданиях было повреждено. Информации о пострадавших нет. Пляжи Анапы безопасны и готовы к туристическому сезону, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, были применены все технологии очистки, рекультивации и засыпки чистым песком. Ранее о безопасности отдыха на этом курорте Национальной службе новостей рассказывал директор природоохранных программ организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.
2: Отдыхающих там немного, все думают, что там мазут, а его там давно нет. Проблемы, связанные с разливом декабря 2024 года, успешно решены. Единственная угроза, которая существовала, до завоза нового песка. И испачкать обувь. Завозом нового песка эта проблема исчезнет. Постелить полотенце на пляже у чистого моря можно без всяких проблем. Что касается воздуха, он был и остается абсолютно чистым. Никаких угроз для здоровья не несет. Вода в море чистая. Купаются по всей Анапе ежедневно. Ждем полноценного сезона.
1: Ранее туроператоры сообщали, что Анапа, Геленджик и Адлер стали самыми востребованными направлениями внутреннего пляжного туризма в этом сезоне. Пол Маккартни установил новый рекорд по числу альбомов, возглавивших британский хит-парад. Новый релиз экс-участника The Beatles под названием The Boys of Dungeon Lane стал 24-м альбомом музыканта, попавшим на первую строчку. Артист 15 раз становился лидером хит-парада в составе The Beatles, дважды покорил вершину с группой Wings. 6 раз он возглавлял рейтинг с сольными пластинками и 1 раз с альбомом Рэм, который записал совместно со своей женой Линдой Маккартни. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в Messenger Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы N. И нажимайте кнопку подписаться.
0: Национальная служба новостей.
3: Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом рэп.

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, поп-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня больно,
0: Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наше.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+. Наше радио.

0: Наше радио.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной. Чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду.

0: проконсультироваться со специалистом.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером «Амода C5». Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
4: В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
5: Наша реклама. Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
6: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООСЗ «Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ищите уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-300-24-26.
12: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14:00. Чувашский конный завод «Три ангара». Подробности на сайте rockzerno.ru при поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко».
13: Автоиграю рок!
12: Для аудитории старше 12 лет. Вход свободный.
14: Проще простого.
15: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Наше радио и Всероссийское общество знания представляют «Формула искусства».
1: Есть мнение, что Виктор Михайлович был рокером своего времени.
2: Человек, который переворачивает культуру.
3: Потому что быть форматом легко, а быть не форматом нелегко.
4: Модные когда-то рэп-баттлы. Это же частушки.
5: А я стояла у реки, просила волиной руки.
1: Раунд.
5: И правда, и раунд.
0: Формула искусства.
6: Всем привет! Это проект «Формула искусства», созданный нашим радио и Российским обществом знания. Мы не читаем лекции, а ищем главное и находим связь между прошлым и настоящим.
1: Мы докажем, классика – это не то, что пылится в архивах. Она пульсирует в ритме современной жизни. Мы выясним, как старые смыслы получают новый заряд энергии и выведем идеальную формулу искусства здесь и сейчас.
6: А в этом нам помогут наши гости. Валерия Путинцева-Орданская, научный сотрудник Московского музея современного искусства и фолк-певица Ула.

0: Спасибо. Вот сразу задан уровень нашей сегодняшней программы. Виктор Михайлович Васнецов. Тема сегодняшнего нашего разговора, спора. Великий русский живописец стыка веков, 19-20 век. Все мы, мне кажется, пришли в живопись именно через его работы. Мы знаем его основное такое ядро – это былинно-сказочные произведения. Каждый из нас с детства знаком с «Витязем на распутье», с Иваном Царевичем и другом его Серым Волком, с Аленушкой. Кто-то, возможно, Кощея Бессмертного знает, Бабу-Ягу, но абсолютно точно каждый из нас, любой ребенок, знает великую картину, монументальную. Какую, Игорь?
1: «Богатыри».
0: «Богатыри». Молодец, Игорь, не попался, потому что все экскурсоводы, любимая их фишка, когда к ним приходят дети, спрашивать, как называется картина, и все дети хором отвечают. Угадаешь, как?
2: «Три богатыря».
0: «Три богатыря». Конечно, она для всех «Три богатыря», и очень редко какие-то отличники говорят «Богатыри». Это явно кто-то знаком и готовился. Да, на самом деле, это же действительно существует вот этот вот парадокс. С Шишкиным также. Утро в Сосновом.
1: Пару.
0: Лесу.
2: Лесу.
0: Потому что сосновый лес – это уже и есть бор. Ну, хорошо, что не «Три медведя», да? Иногда выдают и «Три медведя» картина. А у Васнецова, по-моему, Аленушка же называлась изначально «Дурочка Аленушка». Да, так что есть мнение, что Виктор Михайлович был рокером своего времени. Так ли это? Но мы сейчас попробуем разобраться.
3: Формула искусства.
0: По очереди. 5 ассоциаций с картиной «Богатыри». Ула.
2: Надежда, надежность, какое-то такое светлое чувство, любовь, возможно, сила, мощь, что-то туда.
0: Валерия?
4: Триединство, потому что Васнецов в том числе выходец из религиозной семьи, его семья долгое время была нацелена на то, что он будет как раз-таки семинаристом. Величие, сила, мощь, народность. Потому что все-таки это народные герои, поэтому, наверное, эта картина и о каждом из нас.
5: А почему ты у меня не спросишь, с чем у меня ассоциируется картина?
0: С чем у тебя, Игорь, ассоциируется картина? Какая?
5: «Богатыри». Со школой, со школьным классом. Вот первая ассоциация в школьный класс.
0: Хорошо, что не с мультфильмами.
5: Это была моя вторая ассоциация.
0: Что такое мощь, Валерия, на языке живописи, когда вот мы смотрим на Васнецова?
4: Ну, скорее, это мощь, которая вписана в существующий культурный контекст. Потому что именно в то время, в начале 20 века, множество людей стало обращаться к экзотическим странам, вдохновляться ими. Ну, например, украшения были инспирированы, вдохновлены мечтами об экзотике, о таком новом русоизме, о каких-то дальних странствиях. И Россия в то время тоже была такой неизведанной, в чем-то дикой, в чем-то интересной очень державой многому количеству людей. И ряд художников, не только Виктор Васнецов, Константин Маковский, Филипп Малявин, обращались к этой традиции, но черпали вдохновение именно в народном стиле, в народном культурном коде. Васнецов сам был выходец из народа и принадлежал к нему. Поэтому эта мощь в том числе традиционной русской песни, это мощь того здоровья, крепости, силы, благополучия, того самого русского духа, который Васнецов предлагал на своих картинах. Но этот путь был тернист, как, наверное, путь и у героя, и поэтому Аленушка, как вы сказали, да, связана с образом чего? Чего-то лишенного ума, юродивого, дурачливого, странного. Когда сам русский, так сказать, в кавычках, мальчик пришел поступать в Академию художеств, какой-то его соперник, конкурент, даже, ну, как-то высказался не очень хорошо о его работе, и только спустя год Васнецов узнает, что он вообще-то прогуливает сессию, он давно принят в Академию художеств. То есть настолько даже человек не верил в свой такой исконный русский дар, в свою мощь, благодаря поддержке в том числе меценатов, да, Савы Мамонтова, людей, которые продюсировали, видели этот талант, эту мощь. Эта картина и картины многие, да, о которых мы сегодня будем говорить, стали, собственно, корпусом русского духа, и мы знаем их и по школьным сочинением и по, собственно, тому духу, который питает нас.
0: Ула, мощь музыкальная есть в картине?
2: Ну, поскольку я больше практик, конечно, наверное, я отвечу так, что для меня мощь — это какая-то максимальная концентрация на моменте. Ты чувствуешь невероятную энергию в этот момент. И мои первые воспоминания про мощь — это как раз-таки, наверное, не про фольклор, потому что это было в более взрослом возрасте, А это было связано с музыкой Георгия Свиридова у меня лично. Потому что я играла в оркестре все свое детство на балалайке. И я помню, это что-то первое, что у меня вызвало такие мурашки. Я подумала, что это вроде бы какой-то культурный код, но я вроде играю и не фольклор. И это был какой-то первый момент в моей жизни, когда я подумала, ой, интересно, как это обращаться к русской эстетике. И, по сути, русский композитор, который не являлся фольклористом и этнологом, можно так сказать. Вот. Ну и потом, конечно, начинаешь в этом копаться и разбираться, понимаешь, что мощь для меня сейчас это, безусловно, русская традиция, какая бы она ни была. Наверное, это куда-то ближе для меня лично к Сибири, какие-то духовные стихи, лирические песни, которые мы записываем в экспедициях, находим в архивах, какие-то песни с интересными напевами. Иногда это поздние, в том числе, жанры, какие-нибудь жестокие романсы. В общем, сейчас для меня это все в конгломерате русской культуры.
0: Мне очень нравится слово «мощь», которое мы вспомнили, потому что у меня мощь была, когда мы же как знаем картину? Мы знаем картину по учебникам, максимум по репродукциям. Это все очень небольшое. И я точно помню, когда я маленький первый раз попал в Третьяковскую галерею, я вошел в этот зал, и тебя накрывает. Я не помню, я уверен, что мощь у меня прозвучала в голове, потому что эта картина размером 4,5 на 3 метра.
3: Формула искусства.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Молодые рок-коллективы страны и не только. Хедлайнеры фестиваля. Группа «Конец фильма». «Пилот», «Кувалда». Группа «7 штук баксов». «Кэжуал». «Бахыт компот». Подробности на сайте rockzerno.ru. Вход свободный. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко». Для аудитории старше 12 лет.
2: Проще простого.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
4: Наше радио.
2: Так звучит наше

0: искусства.
1: Дорогие друзья, хочу напомнить, помимо аудио, вы можете познакомиться и с видео-версией нашего подкаста «Формула искусства» на ресурсах Российского общества знания. А мы продолжаем.
2: Валерий, наверное, к вам вопрос. А вот Васнецов уже доставалось от критики в свое время. У него не влетала каждая картина полное восхищение. Было такое?
3: Ну, конечно, его очень много критиковали, не понимали в том числе. Его, ну, так сказать, определенный дар, и, как вы сказали, он рок-музыкант своего времени, своего рода трикстер. Есть такой архетип в культуре, да, если мы будем говорить вне, так сказать, времени и пространства, вне мультфильмов, вне картин. Трикстер – человек, который переворачивает культуру, который хочет увидеть ее с неожиданной стороны, да. И Васнецов был тот, кто осмелился.
2: Академичность нарушал.
3: Да, академичность, мазок, сюжет, какие-то люди странные, да, из народа. Внезапно на них мы должны смотреть, так еще и масштаб очень большой. То есть это было в каком-то смысле такое, знаете, ну, заявка на успех, а на пьедестале это место, количество ограниченное, поэтому...
2: Это рок.
3: Это рок, по сути, да. И рок как фатум. Потому что Васнецов не отказался от своего дара, хотя, по сути, все было против. Но вот это... потребность, что все-таки я должен это делать, я должен писать. Все равно была у него эта потребность. Потребность любого творческого человека рассказывать историю и передавать. Ему была определенная сила духа, да, потому что многие его критиковали, в том числе славянофилы.
4: А если перевести на современный лад, вам не кажется, что Васнецов – это первый автор комиксов? Былины, сказки, иллюстрации этих историй в книжках – это же современные комиксы. Ну вот, если подумать в эту сторону. Да? И если мы вспоминаем, ну, по крайней мере, наше поколение иллюстрации сказок, то в первую очередь это работы Васнецова, ну или его стиль.
3: Ну, если понимать комикс как картинку, которая иллюстрирует текст, учебник, ты даже еще не умеешь читать, открываешь, видишь каких-то мужчин, которые несутся куда-то по полю, да, или стоят задумавшись, то да, это такая изобразительная манера рассказа историй через рисунок. По сути, да, комикс.
4: Ну, сейчас фэнтези – это очень модный современный жанр, да, и, пожалуйста, мультфильмы, и фильмы, которые снимают и которые интересуют массового зрителя. Помимо произведений, есть же еще направление в виде сувениров, одежды с фэнтези, которые тоже очень популярны и у детей, и у взрослых.
2: Так.
4: Да, я к тому, что и сейчас этот жанр, да, который, возможно, можно отнести и приписать к Васнецову, популярен и моден.
2: Да, давайте мы попробуем сформулировать вот сейчас фолк. Это что? По-прежнему лапти-балалайка? Или это уже нечто большее? Или это как-то трансформировалось? Или модернизировалось во что-то?
3: Я понимаю главный посыл Васнецова, что он сказал, давайте говорить о нас самих. Давайте не будем рассказывать истории, писать каких-то древнегреческих богинь и богов, как это было принято в Академии художеств, чтобы тебе поставили хорошую оценку, как это было принято, чтобы твою картину купил император, как это было принято, чтобы тебя ввели в хорошее общество. То есть он был рокером и трикстером в этом смысле. Он сказал, мне это не нравится, я буду действовать по-другому. Ну, например, на Венецианской биеннале в русском павильоне выступал ансамбль «Толок». Фольклористы. Они выступают в контексте, в нарративе современного искусства. Но делают снова такой ход, как делал Васнецов больше, чем, да, 100 лет назад. Они говорят, нужно обратиться к народному, потому что оно подлинное, оно глубокое. Но давайте будем об этом рассказывать, ну, в современной форме для современных людей. На мой взгляд, это все-таки жажда определенного смысла. Когда ты хочешь задать себе вопрос, кто я, и получить ответ на этот вопрос, но не так, как это, ну, растиражировано, принято. Ведь все хотят быть уникальными.
4: Ула, современная фолк-музыка, она черпает где вдохновение?
5: Ну, скорее, мы постоянно сейчас сталкиваемся с таким понятием, что фолк в моде. Я не могу сказать, что это так, потому что сейчас в моде даже больше этника или в духе народного. Потому что на самом деле фольклор для массового слушателя, он все равно непонятен, потому что фольклор — это прежде всего система ценностей. Потому что традиционная включение в картину мира, люди, которые жили в традиции, да, информанты, которых мы записываем. Фольклор — это не только про песни, про лапти, про что-то внешнее. Это, конечно же, про понимание себя, про жизнь какого-то такого общинного строя, про уважение предков, про преемственность поколений, может быть, про трезвость в каком-то смысле, жизнь по канонам, да, по православным, например. И, конечно, мы тоже все этим занимаемся. Я постоянно вижу тренды и думаю, как бы это перенести вот под какой-нибудь старинный обряд, под старинный танец. И это, кстати говоря, тоже работает. Вот у нас есть огромная комьюнити фольклористов, и мы все друга поддерживаем, все этим занимаемся, потому что где-то ты немножечко людей притянешь в это, они начнут уже глубже окунаться в русскую народную культуру.
0: Формула искусства.
4: Ула, вы не с пустыми руками пришли к нам сегодня. Это балалайка, правильно?
5: Конечно, да, это она. Но балалайка не классическая, балалайка традиционная. Такая балалайка с деревенским строем, на которой играли как раз деревни. Она немножечко отличается по строению, по типу, по корпусу. Она поменьше.
4: Нет, ну, важный вопрос, уточнение. Чем деревенский строй отличается от городского?
5: Деревенский более простой. Он мог быть простым мажорным, простым минорным. На нем легко было играть наигрыши. И на такой балалайке гораздо легче создать такое ощущение рейва, что ли. Вот. А классический строй – это балалайка, которую придумал Андреев. И у нее строй мимиля.
4: А может быть, вы что-нибудь сыграете для нас и споете?
2: Давай какую-нибудь картину Васнецова ты исполнишь. Или что-то, вот, что навевает тебя. А Игорь попробует угадать, какая это картина.
5: Угу. Ну давай, это тогда будет страдальческий рейв.

0: Аленушка.
1: Ну, это легко, Аленушка.
2: Если такие, как ты.
1: Перекладывать на современную жизнь, вот модные когда-то рэп-баттлы, это же частушки. И это были соревнования, в том числе и в деревне. И уколоть, подколоть в формате частушки, это было нормально. Как и в рэп-баттлах.
0: Это еще и перепляс. Потому что, когда ты спел частушку, надо было еще что-нибудь отплясать. И мы до сих пор это практикуем. У нас есть вечерки, у нас есть фолк-тусовки, на которых мы проживаем ситуацию через частушки, через танец. И, например, когда выйдут две подружки, могут спеть за другу какую-нибудь добрую частушку. «Ой, подруга дорогая, выходи, достановись, как хорошо нам сегодня играет гармонист». А если, например, вышел какой-нибудь твой, не знаю, ухажер, который тебя предал, изменил тебе, можно спеть... «Выходи и пляши, на твои бы резвые, да кандалы железные». Вот.
2: Раунд.
0: И правда, и раунд. И, кстати говоря, есть конкурс «Перепляс». И мы постоянно на Патриаршем мосту собираемся с фольклористами, с народниками. И это действительно рэп-баттлы. И более того, это брейк-данс-баттлы. Потому что брейк, а в русском фольклоре, в традиции, было слово «ломание». Народные исполнители говорили: «Сейчас я поломаюсь». Это означало, что он будет делать что-то не совсем... такое
2: фристайли.
0: Красивое, он будет фристайлить, петь какие-то немножечко похабные частушки, вести себя странно, и он, по сути, ломается. И это тот же брейк. Ну, и брейк, и ломать.
3: Формула искусства.
2: Валерия, а если вернуться вот к Васнецову, в чем его сила, почему его картины стали нечто большим, чем иллюстрация к сказке?
4: Ну, вероятно, это совпало с тем, что был общий фокус, как я сказала, на такой новый русаизм, новую экзотику. То есть сказочный мир был чем-то таким экзотичным, интересным, привлекательным. Если царь купил себе эту картину, я же хочу быть ближе к царю, значит, я тоже должен купить себе и повесить. Я думаю, Васнецов... Его сила в том, что он был таким несгибаемым брат, да, так сказать. То есть, несмотря на всю критику, он все равно чувствовал в себе стержень, силу, дух, а дальше и дальше все это создавать.
2: Мы уже слышали, как звучит картина. Сейчас мы повысим технологичность нашей программы и приблизим, возможно, самую молодежную аудиторию, которая только есть. Мы сейчас пойдем в ИИ. Давайте мы сейчас попробуем озвучить несколько картин и создадим промпты этой всепожирающей машине. Давайте, Валерия, торжественная симфоническая поэма в духе русской классической школы. Добавьте что-нибудь к этому, что бы вы хотели услышать.
4: Труба, рояль, так. Струнные, мажорные, чтобы было у нас лад.
2: Струнные – это у нас доспехи. Мне кажется, такие прям могут звенеть. Наш записываешь?
4: Согласна.
1: Да.
2: Скрипки будем... Прям напиши «скрипки», я хочу скрипки. Академическое богатое звучание с панорамой. Все, я могу бесконечно. Давай.

0: Спасибо, Игорь. Мы спишем на необразованность этой западной машины. Она не очень хорошо знакома пока еще с фольклором, то есть нашим фольклором. И есть над чем работать. Ула, давай убей ее, набросай что-нибудь от себя.
1: Пускай это будет фолк-рок с мужским народным хором, балалайка-контрабас и соло на электрогитаре. Так вот, раз уж мы совмещаем сегодня.
2: Ждем.
0: Звонит сейчас быстро какому-то композитору. Можешь быстро сделать?

0: Нет, ребят, нет души в этих машинах. Не доверяйте им. Только живое. Фолк – это живое. Машины эти обучатся еще очень нескоро. Забудем про это. Все.
1: Формула искусства. Эпиграф.
2: Вот песня «Кукушка» Вити Цоя, она для меня таким гимном стала бойца-одиночки, который прежде всего воюет за себя, за свою правду, за тех, кто сам за себя воевать не может. Для меня эта песня, когда я ее пела, я представляла себя схимонахов Ослябью и Пересвета, которые сражались с Кочубеем. Это два схимника, которых благословил сам Сергий Радонежский на ратный подвиг. Я пела об этом.
3: Ольга Кормухина.
4: Наше радио. Сделано

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
3: Да.
4: Да, ну что, вздохни, внуки. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
2: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
5: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
6: 12+.
7: Вас приветствует аудиогид сайта «Наша.ру». Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое.
2: На сайте «Наша.ру» есть традиция – выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
9: Формула искусства.
10: Дорогие слушатели, хочу напомнить, что помимо аудио, вы можете познакомиться и с видеоверсией нашего подкаста «Формула искусства» на ресурсах Российского общества знания. А мы продолжаем.
11: Если сравнивать Васнецова и современных рок-музыкантов, вот какую параллель вы провели бы?
12: А может быть и не провели бы даже.
11: А может быть и не провели бы, да.
13: У меня есть ощущение, что когда я смотрю на картину «Богатыри», я представляю три песни Виктора Цоя, группы «Кино». «Атаман», «Генерал» и «Апрель». Для меня это мои любимые три песни, на самом деле. И почему-то у меня сейчас вот резко пришла такая ассоциация. Это как три характера, как три лирических героя. Они очень разные, но мне отзывается.
12: Валерия, вы добавите?
14: А у меня образ женский. Неожиданно, мне кажется...

0: народным корням.
1: У меня есть вопрос к тебе, как к программному директору радиостанции. Он с подвохом. Представь себе, что тебе нужно сделать утреннее фолк-рок-шоу. И тебе одному из ведущих нужно дать псевдоним, выбрать имя одного из богатырей. Кого ты выберешь? И на полотне богатыри у Васнецова есть подсказка. Ты можешь сделать не так. Мне просто интересно, попадешь ты или нет.
2: Леша.
1: Алеша Попович?
2: Да.
1: Почему?
2: Алеша Попович. Ну, не знаю, он самый несерьезный из них. Для меня почему-то.
1: На самом деле есть музыка в картине «Богатыри». Потому что у единственного богатыря на этой картине, на поясе, у Алеши Поповича висят гусли.
3: Формула искусства.
1: Валерия, рок – это протест. У Васнецова был какой-то протест в жизни? Мы помним революционность стиля работы. Еще что-то?
0: Ну, скорее, я бы сказала, это необходимость социального принятия средой, которая была довольно элитарной. То есть, если ты художник, то ты скорее потомственный художник, рожденный в семье профессора, да, с большей степенью вероятности тогда ты будешь говорить на понятные темы той аудитории, которая будет впоследствии оценивать твои работы. Учитывая то, что Васнецов был, что называется, выходец из народа, он неизбежно сталкивался с определенным снобизмом по отношению к тем историям, к тем героям, к тому стилю, ну и что говорить, к своему таланту, который он представлял. Поэтому, наверное, это сопротивление, которое он ощущал, преодолевал, ну, ценой достаточно сложных, наверное, духовных свершений, все равно продолжал творить, возвращаться в академию, создавать свои произведения, не обращать внимания на критиков. Это как раз-таки необходимость, ну, творить, создавать, нести не слово, да, в массы, так сказать, а нести визуальный образ.
1: Ульяна, к вам вопрос. На вашем сложном пути, что уж говорить,
0: путь популяризации, художника всегда
1: сложен. Да, фолк-рока в современном мире. Понятно, что вы делаете максимум. Чего бы вам хотелось из внешней поддержки? Что вам поможет?
4: У нас есть определенная музыка, которая пользуется спросом, которая, конечно же, приносит нам деньги, прослушивание, да, и эта музыка, безусловно, прекрасна, но нам бы, наверное, хотелось больше поддержки просто от людей. Нет, в целом нас поддерживают зрители, нас поддерживают люди, и они хорошо это воспринимают, но скорее верха этой индустрии все-таки не дают пробиваться нишевости. Мне кажется так, потому что мы часто получаем комментарии, будь то любой мой проект, когда ты начинаешь что-то делать новое, это, наверное, немного страшно для индустрии, потому что это, во-первых, заявочка, как говорила Лера, на успех, да, возможно, отчасти. И это всегда непонятно, потому что быть форматом легко, а быть не форматом нелегко, но мы себя не предаем, потому что мы невероятное наслаждение получаем от того, что мы делаем. И тут просто хочется найти свою аудиторию.
0: А можно иметь глупый вопрос на эту тему? Оля, мне очень интересно узнать твое мнение насчет феномена Надежды Кадышевой. То есть женщина, которая очень много лет занималась народной песней. И вот просто толпы зумеров, которые, ну, как бы... Это да. Не алгоритм,
1: да.
0: Это не что-то такое, что очень понятно, но... Скажем так, это то, что популяризирует народную культуру
1: или же
0: во
1: нет.
0: Всех
1: или
0: как
1: же
0: бы,
1: уводят ее
0: вариациях.
1: Ее в некий
0: или что
1: эрзац.
0: Это такое? Вот как ты относишься к этому феномену? Ведь это то, что в том числе очень популярно и очень массово.
4: Ну, наверное, как я уже сказала, фольклор не моден, но Надежда Кадышева стоит отдать должное. Она в любом случае вышла из русского фольклора, но в какой-то момент жизни она начала делать не русский фолк. Она начала делать музыку русского стиля. Можем назвать это так. Поэтому тут тоже надо быть аккуратными. Нам кажется, что это фольклор. Просто потому, что мы настолько сильно ушли от традиций. Uh-huh. Люди, многие думают, что это русские народные песни. Зачастую там не русские народные песни.
1: Спасибо вам, что вообще пришли, поддержали этот разговор. Мы будем на эту тему говорить еще неоднократно. И не только мы. Это вечные вопросы русского искусства.
0: Спасибо большое, Игорь и Андрей, за увлекательный глубокий разговор. И отдельное спасибо, конечно, Уле за талант и музыкальное вдохновение.
4: Спасибо огромное.
2: С нами были искусствовед Валерия Путинцева-Орданская и фолк-певица Ула. Это проект «Формула искусства».

0: нашим радио и российским обществом знания. До новых встреч!
1: Друзья, сегодня мы поняли, что классика и искусство не пылятся в архивах, они пульсируют в ритме нашей жизни. Смотрите на картины шире, а на музыку в ваших плейлистах глубже. Спасибо.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
5: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
4: Проще простого.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
4: Наше.
7: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про свет.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Разговор с евродепутатами на полях Петербургского международного экономического форума носил предметный и конструктивный характер, заявил глава Думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Обсуждались вопросы мировой повестки, в том числе кризис отношений России и Евросоюза, урегулирование украинского конфликта и обострение на Ближнем Востоке. Парламентарии считают, что в ближайшее время последуют новые продуктивные контакты с европейскими политиками. Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. Минцифра рассматривает вопрос внедрения системы подтверждения возраста пользователей на интернет-платформах. Об этом в рамках ПМФ сообщил глава ведомства Максуд Шадаев. По его словам, это направление может занять центральное место в ближайших планах по развитию цифровой среды. Министр подчеркнул, что у ряда зарубежных стран уже есть опыт реализации подобных мер. Регулирование в этой сфере позволяет усилить контроль за доступом несовершеннолетних к онлайн-сервисам и устанавливает более строгие правила. Шадаев добавил, что актуальность вопроса обусловлена активным распространением технологий на базе искусственного интеллекта. Ими регулярно пользуются около 80% российских школьников. Кроме того, 90% детей начинают полноценно осваивать интернет уже в 4-летнем возрасте. Финансовая подушка как минимум на 3 месяца расходов имеется у каждого третьего россиянина. Такими данными на полях ПМФ поделился замминистра финансов Павел Кадочников. Он отметил рост финансовой грамотности граждан страны. 2/3 россиян ведут семейный бюджет. Более половины граждан ставят перед собой долгосрочные финансовые цели. По словам замминистра, формирование более ответственного и осознанного финансового поведения оказывает положительное влияние не только на благополучие отдельных семей, но и на устойчивость экономики государства в целом. 11-летний российский шахматист Роман Шакджиев занял 10-е место на чемпионате Азии в Улан-Баторе. Он получил 6 очков из 9 возможных, выполнив первую норму гроссмейстера и стал самым молодым шахматистом в истории в данном показателе. Для получения статуса гроссмейстера ему необходимо выполнить еще 2 нормы. На текущий момент рекорд принадлежит американцу Абхиманью Мирше. Он получил это звание в 2021 году в возрасте 12 лет. Годом ранее Шакджиев также стал самым юным международным мастером в истории. Россиянка Мира Андреева выиграла открытый чемпионат Франции по теннису в женском одиночном разряде. 19-летняя спортсменка впервые в карьере стала победительницей турнира «Большого шлема». В финале Ролан-Гаррос она встретилась с польской теннисисткой Майей Хвалинской. Россиянка одолела соперницу в 2 сетах со счетом 6-3-6-2. Андреева – первая ракетка России. Перед началом матча в рейтинге женской теннисной ассоциации она занимала 8-е место в одиночном разряде. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в «Мессенджер Макс». Найти нас просто, набирайте в поиск. Три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку подписаться. С нами не соскучишься, даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
3: Оп!

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером «Амода C5». Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
4: В дилерском центре «Квазар» Казань от 2 249 тысяч рублей. Звоните 7-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
5: Наша реклама.
6: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
7: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
9: Наше.
10: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Подробности на сайте rockzerno.ru. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко».
3: Просто играю рок.
2: Для аудитории старше 12 лет. Вход свободный.
4: Проще простого.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наше радио.

тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Не застелена постель, утра не будет нас совсем. Найква

0: Наша реклама.
1: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Молодые рок-коллективы страны и не только. Хедлайнеры фестиваля. Группа «Конец фильма», «Пилот», «Кувалда», группа «Семь штук баксов», «Кэжуал», «Бахыт компот». Подробности на сайте rockzerno.ru. Вход свободный. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко». Для аудитории старше 15 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
4: В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
5: Наша реклама. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
6: Проще простого.
7: Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20.
8: Наше радио.

0: регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фонотека на нашем радио.
1: Лето. Спасибо, Майк Васильевич. Да, лето. Пора каникул, отпусков, легкой одежды, загара, офисной войны, тех, кому жарко и кому дует, окрошка на квасе или на кефире и все прочее. Отгремели последние звонки, один из них пришелся в этом году на меня. Посетил, всплакнул. Что могу сказать? Музыкальная часть нашей школы ЦПМ очень не подвела. Главный вальс под Сироткина, номера выпускников под «Дайте танк», «Хмырова», «Браво», собственное исполнение школьных групп «Внезапно», «Sweet Dreams», «Eurythmics» и две панк-пушки, похоже, собственного сочинения. Никаких тебе «Школьные годы чудесные» и «Когда уйдем со школьного двора», слава богу. Надеюсь, у вас было так же. Знаю школу в Москве, где вместо школьного звонка на уроки и с уроков еще лет 5 назад абсолютно точно включали Дэвида Боуи, Роллингов и Линкин Парк. Сейчас не знаю. Андрей Куренков, «Наше радио», «Дзинь».
0: Слушайте фонотеку, и вы узнаете.
2: Может ли язык заплетаться в косички? Едят ли в гамбурге чизбургеры? И что делает Света со скоростью света?
0: Фонотека на нашем радио.
1: Диана Арбенина 1 июня выпустила свой альбом «Рэп for Mama» – «Рэп для мамы». В День защиты детей – «Рэп для мамы» с дочкой на обложке, с засвеченным треком по мотивам общения с сыном – все очень символично. Я думал, что «Рэп для мамы» – это будет диалог Дианы со своими детьми под их увлечение рэпом и месседж для всех таких же мам. Тем более, что и название вышло из плейлиста, составленного Мартой для Дианы. А нет. Там вроде как совсем прямо. Диана для своей мамы. И первая же дорожка – это скит. Мама и дочь обсуждают новый альбом. Первые впечатления. В итоге все атрибуты жанра на месте. Скит, бит, трип, читка и даже мат.

0: Чего не хватило? Не хватило ярких панчей, которые уходят в народ. Доедешь, пиши. Мы так долго промышляли на районе, что район стал промышленным. Комнату смеха от камеры пыток до сих пор отделяет лишь дверь. Картавая чепушила. Не хватило отечественного рэпа. Он, как и русский рок, все же уникален и адаптирован. Диана все сделала очень западно, американски. Но в целом эксперимент хороший. Зачет. Услышать Диану Сергеевну можно будет 7 июня на нашем благотворительном фестивале «Музыка жизни» в Москве, организованном фондом «Дорога жизни» на площадке у Останкинской телебашни. Он как раз приурочен к Дню защиты детей, а вместе с Дианой там выступят Вадим Самойлов, Сергей Галанин, Саша Пушной, Костя Кулясов и другие артисты. А вот с неймингом песен на альбоме «Rap for Mama» просто праздник. Я смог прочитать ровно половину названий. А что с остальными делать, тем более в эфире, не знаю. Диана Арбенина. Диана Сергеевна, выручайте.
1: FFF хэштег.
0: Диана Арбенина. FFF хэштег.

0: Дискотека на нашем радио.
1: Друзья, у меня для вас шок-новость. Юля Чичерина снова пишет отличные песни. Как будто что-то там произошло. И артиста заменили на ту Юлю, которую я знал в начале этого века. Которая здорово помогла с запуском проекта «Летопись», с ее прекрасными пацанами из первого состава группы. Или же она нашла какие-то старые, записанные еще тогда песни. Или сменила продюсерскую команду. В общем, я не знаю, что произошло. Но уже месяца полтора Юля выкладывает по одной песне в неделю, и мне нравится практически каждая.

0: Треки выложены просто так, без комментариев и подписей. Непонятно, соберутся ли они в один альбом. И когда у Юли был последний альбом вообще. Короче, сейчас просто как бы тизер, а со следующего раза начнем разговаривать. Эпиграф.
1: Ну, почему-то бытует такое мнение, что если грустные песни, да, то значит мрачный человек там и прочее я. Но на самом деле, мне кажется, это не так. Просто ты грусть выплескиваешь и остаешься веселым опять.
2: Чичерина. Наше радио. Сделано в России.
0: Чичерина. Песня «Маяк».

0: Фанатека на нашем радио.
1: Если вы торчите в рилсах, то знаете про изменение музыкального вектора ностальгических роликов, про детство, деревню, рассвет, закат, ночь, каникулы. Раньше все это было под трек «На заре» в версии Басты, теперь кино «Спокойная ночь». Чисто вступление. У нас в эфире крутится рекламный ролик июньского концерта «Кино». Он сделан вроде под «Попробуй спеть вместе со мной», но я бы сделал его просто вот так.

все так же, как и тогда. Москва. Лужники. Кино. 21 июня. Странно, что ребята так не сделали. А кто сделал? Пойдем издалека. Помните довольно спорный, но популярный сериал на старте эпидемии ностальгии по 90-м? «Мир, дружба, жвачка». Очень топорная картинка и все остальное все равно остались в памяти телезрителей, но не сюжетом и харизмой актеров, а саундтреком, скроенным по очень простой формуле. Песни 90-х плюс современные исполнители и их хиты. Сознательный анахронизм. Все точно помнят «Муд Джуса», он был главным застрельщиком саундтрека, и наверняка трек «Дерево» Нины Карлсон, кавер на кино. Плюс обычный набор от «Сектора Газа» и «Агаты Кристи» до «Доктора Албана». Мне же особенно зашли все ремиксы от проекта «Stolen Loops», про него и рассказывал в фанатеке. В 2026 году на фоне популярности «Очень странных дел» тот же фокус с детьми, на этот раз из конца Советского Союза, и фантастикой решили провернуть снова и сделали сериал «Радар». Теперь там в креслах создателей тоже КВНщики, но другие – Гавр, Давид Салаев. Хотя по ощущениям клюквы люди все те же. И в области саундтрека особенно. Это опять «Муд Джус», «Кино», «Алиса», «Мумитроль», «Юрий Лоза», специальный гэг «Инопланетяне не выносят песню «Плод». И это работает как оружие против них. И чтобы далеко не ходить, одну из главных песен проекта сделали «Муд Джус», композитор сериала, и Юрий Каспарян. Кавер на «Спокойную ночь». Прям комбо. Говорят, что номер был сделан еще в 2019 году. Вполне возможно, что тоже к сериалу «Мир, дружба, жвачка». Но не вошел. С группой «Кино» в «Радаре», кстати, есть чудесный киноляп. Действие происходит в середине-конце 80-х годов в далеком провинциальном городе с новыми идеально помытыми машинами. Но на школьную дискотеку дети собираются под песню «Кассетный мальчик» группы «Мумитроль». Потом школьная группа играет «Красное на черном» Алисы и «Фантом» в аранжировке «Чижа». А один из героев обещает принести пацанам новый альбом только что вышедшей группы «Кино» «Ночь». И приносит его. На фирменной кассете с яркими цветными вкладышами издания «Мороз Рекордс» с полиграфией на самой прозрачной кассете в 1986 году. Забавно, что в «Мир, дружба, жвачка» тоже была кассетная лажа. Там в музыкальном ларьке в 95-м году продавалась кассета «Нашествие». Но кто на это обратит внимание? «Муд Джус» и Юрий Каспарян. «Спокойная ночь».

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: Вован Родионов где-то на третьем году существования нашего радио мог стать нашим коллегой и делать радиопрограммы со своим другом по панк-цеху Диманом. Она называлась «Курс молодого бойца», подразумевала психологическую помощь подросткам и не пошла дальше демо-версии. На память осталась только ее открывашка.

Причем мы тогда даже не решили, на какой станции ее запускать, наша или ультра. Поэтому Вован так и остался музыкантом группы «Ульи», где, кстати, трудился какое-то время Саша Фуковский, нынче программный директор той самой «Ультры». В эфире нашего радио парни наследили треком «Яичница», а в мире панка оставили громадный след уровня легенды панк-рока. Короче, после долгого перерыва в 10 плюс лет группа «Ульи» возвращается и сразу с новым альбомом «Одиссей мертв». А ты еще крепкий старик Вован Розенбаум.

Это очень круто. В полку воинов света прибыло. Над диском работа велась 8 лет. Это всего на год больше, чем Одиссей провел в плену у нимфы Калипсо. Поэтому и песни такие разные. И стилистически, и по звуку. Но в целом все собирается даже не в панк, а в рок. Путешествие Одиссея через наше непростое время. Есть две старые песни в новых аранжировках, «Она танцует» и «Воздушное электричество», но я возьму новую, тематически связывающую для меня прошлых ульев и настоящих. В песне упоминается Борис Гребенщиков, признанный Минюстом иноагентом на территории Российской Федерации. Улье. Я вывел организм из алкоголя. Шнур нам сказал.

0: Это жарко, сыро, сыро, сыро, сыро.
1: Вы знаете, это наша музыка, настоящая музыка. Наше радио.
2: Андрей Куленков, «Фонотека». Проект телеканала РЕН-ТВ «Соль. Легенда» перешагнул некий внутренний Рубикон. Вышло 3 выпуска, их можно пересмотреть в архиве, на сайте телеканала или в ВК-видео, и на них закончился весь шок для слушателей нашего радио. Выступили Полина Гагарина, Люся Чеботина, Клава Кока, Ирина Дубцова и прочие попсари, выглядевшие, на мой взгляд, все равно достойно и интересно. А дальше там почти в каждом выпуске будут более-менее наши артисты. В некотором роде происходит трансформация в битву попсы против рока. Выступят Ума Турман, Джизус, 13 Карат, Гранж, Wild Ways, Джен Эйр. То есть те, кого вы неоднократно слышали в нашем эфире. Последний спорный дуэт выступит в эту пятницу. Мэри Гу и некто Амирчик. Хотя даже Мэри Гу я ставил у себя в программе несколько раз точно. Какие каверы подготовили ребята, услышите в эфире. Скажу, что там будет Король и Шут и много мата. Никто не покинет проект, как одна из участниц в первых выпусках. Ну, а один номер по традиции покажу полностью. Мэри Гу исполнит песню «Идущего домой» группы «Юпитер», и я бы очень рекомендовал ей ее издать и взять в свою концертную программу, как делают почти все участники проекта. Мэри Гу, песня «Идущего домой».

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: А вот и наша рубрика «Кстати». Музыкант группы «Юпитер», того самого состава, когда была записана песня «Идущего домой», Олег Сакмаров выпускает новый трек. Кстати, а вы знали, что в те времена, на самом старте, этот трек назывался «Юпитер на страже» и звучал вот так.

0: Но, как говорится, лишь конечным вариантом стала точно найденная, полностью переделанная песня «Идущего домой». Так вот, Олег Сакмаров, музыкант огромного количества групп русского рока, нынче существует в проекте «Жарко» последние 3 года. Недавно видел Олега на презентации книжки «Кинооблучение» Саши Кушнера про группу «Кино», а может, увижу и 6 июня на еще одной презентации на фестивале «Красная площадь». Новая песня группы «Жарко», в составе которой я насчитал 3 людей с фамилией Сакмаров, называется «Пусть говорят». И это даб регги. Веселый.
1: Веселый, энергичный, немножко психоделичный. Текст этой песни, он восходит к традициям обериутов ленинградского рока 80-х годов, прежде всего к творчеству Анатолия Гуницкого. Помните, был хит «Гибралтар, Лабрадор»? Текст Анатолия Гуницкого там абсурдистский, очень странный, но в результате получается осмысленным. Текст моей песни «Пусть говорят» примерно такой же. Перечисляются странные события, которые в нашем коллективном сознании существуют. Странные вещи, несочетаемые как будто в одном тексте, но есть общий знаменатель, общий смысл этого текста. Это любовь.
0: А в названии трека «Пусть говорят» не только привет Владимиру Высоцкому, а еще и той самой телепрограмме, ведущего которой, Диму Борисова, Олег знал практически с детства. Достаточно, по-моему, абсурда. «Жарко. Пусть говорят».

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: Группа «Юки». Артист Юки, она же Лера Юки, она же Валерия, она же Юки Она, выпускает новый мини-альбом «Каша не пахнет малиной». Юки – одна из тех артистов, что приглянулись нам почти на самом старте фонотеки. И на наших глазах артист прошел путь от сольного творчества до сбора группы, репетиций и первых концертов. А потом тематика творчества несколько заоднообразилась и стала далека от нашего формата и возраста аудитории. Но Юки изменилась и снова вернулась в орбиту нашего внимания.
2: В один момент я перестала писать музыку совсем. Так бывает у всех, мне кажется, артистов, музыкантов. И дала себе время понаблюдать за миром, понаблюдать за собой, потому что я очень сильно устала от романтических песен. И мне захотелось копнуть чуть глубже. Личные переживания, страхи, одиночество, определение себя в этом мире. И я даже думаю, что будет вторая часть этой EP «Каша не пахнет малиной 2». И название пришло таким образом. Я просто взяла две известные поговорки, забывая, как каша дома пахнет, и чтобы жизнь малины не казалась. И вот в следующей части я хочу отразить острые социальные вопросы. Если в этой части это больше такой кризис личности, то следующая часть будет отражать. Я надеюсь, что голос нашего поколения, детей нулевых, что мы сейчас проживаем, чувствуем.

Вся эпишка была написана за 5 часов, плюс одна старая песня «Споки Ноки», ну и плюс какое-то время на доведение до ума. В эфир возьму самую экспериментальную песню с нуля, хоть и сделанную достаточно просто. Акустика, электро и слезы вокалистки. Это напоминание себе о том состоянии, в которое очень важно возвращаться в темные времена, желание вытащить себя из эмоциональной ямы, в которую Лера загналась в бесконечных попытках быть услышанной. Вырос трек из записи в заметках. Каждый может быть потерян. И судя по названию файла, изначально называлась «Каждый», но по дороге превратилась в «С нуля». Как в том старом анекдоте «Снять с нуля». Я не с нуля, я Юки. Юки с нуля.

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: Ваня Смирнов снова обновил состав краснознаменной дивизии имени моей бабушки. Для дивизии это нормально. Выбывание, пополнение, обновление. За барабанами теперь Грант Минасян, и это прям тяжелая артиллерия. В активе Гранта работы с Золотом, Петром Мамоновым, Эрикой Лундмоен, ну и с Антохой МС и Викой Дайнека. Но это не важно особо, ведь бесконечен спор. Круто это когда в одной группе долго, или когда много групп разом или частые смены. Хотя формулу все равно не выведем. Крутые люди есть и там, и там. А Грант просто крутой барабанщик. Но главное изменение – это вокал. Вместо Саши Фроловой, у которой теперь сольный проект «Их лебеди», место вокалистки заняла Саша Филиппова. Как будто по инициалам Ваня подбирал вокалистку. Кстати, как вообще нашли Сашу? Объявление?
2: Я не очень верю в объявления и собеседования. Музыкальная группа не фирма по продаже бумаги для принтера. Тут должно случиться чудо. Саша случайно попалась нам в рекомендациях на стримингах со своим сольным проектом «Оха». И после первой же репы мне и ребятам все было ясно. У нее удивительно звонкий, чистый, светлый и одновременно тревожный голос. И новые, и старые песни дивизии звучат с ним просто офигительно.
1: Отлично. Новый сингл ребят, вроде бы первый с Сашей, называется «Место». И пока мне все нравится. Фирменный звук, но чуть облегченный, двойственность темы текстов, все на месте. Удачи ребятам на их новом, старом пути. Желаю всем музыкантам найти свое место.
2: Много думаю о местах, в которых мы живем и которые покидаем. Кто-то всю жизнь на одном месте, он с ним сросся и не может связь эту разорвать. Кто-то ненавидит место, в котором родился с детства, мечтает вырваться. Кто-то не может найти свое место и мечется из одного в другое. Я недавно переехал из дома в квартиру впервые в жизни. Наша вокалистка Саша переехала из Нижнего Новгорода в Москву. Опыт разный, песня получилась одна.
1: На сегодня все. Такой вышла первая летняя фонотека. Через неделю у нас вроде бы праздник, но, по-моему, успеваем что-то приготовить. Услышимся там. Меня зовут Андрей Куренков. Я автор и ведущий фонотеки. Приходите ко мне в ВК или канал «Киношечная» в плохо работающей телеге. До встречи через неделю. Хорошей музыки должно быть много. Пока. Краснознаменная дивизия имени моей бабушки.

0: «Дискотека» на нашем радио. Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама. Наше радио представляет. Музыканты страны, объединяйтесь. Этим летом в Казани, в День молодежи, стань частью большой волны. Открыта заявочная кампания на 6-й ежегодный музыкальный фестиваль 27 июня в парке «Крылья Советов». Нас накроет «Рок-волна 2026». Подробности подачи заявки для участия ищи в официальной группе ВКонтакте «Рок-волна».
2: Не упусти возможность поделиться своей музыкальной энергией
3: без возрастных ограничений.
4: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Сумар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Сумар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
5: Реклама. ООО «Сумар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Проще простого.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Подробности на сайте rockzerno.ru. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко».
4: Просто играю.
3: Для аудитории старше 12 лет. Вход свободный.
5: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
6: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
8: Наше радио.

свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Наше радио. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням. С 7 до 11. Подъемники. На нашем радио.

Наше радио.

организации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.